0: Сигнал.
1: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
2: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
1: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
3: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
4: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
3: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
1: Не Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
3: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
6: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
1: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
1: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
7: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
9: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
1: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Беларуси. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
1: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
11: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
10: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
12: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
10: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
13: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
14: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
15: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
10: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
16: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
17: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечно полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
16: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
18: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4 там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
16: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
19: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
16: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
16: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
17: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
16: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
20: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
16: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
2: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
16: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных, еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
21: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
16: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
23: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
22: А что это тогда?
23: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
22: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
23: Ну, проблемы там серьезные, да.
22: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
23: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
22: Ну, это понятно, переработка.
23: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
22: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
23: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
22: Ого.
23: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
22: Ломаются от переработки.
23: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
22: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
23: Затыкают как могут.
22: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
23: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
22: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
23: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
22: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
23: Угу. Типа спасибо, мы сами.
22: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
23: Ну, такова реальность сейчас.
22: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
23: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
22: Вот именно.
23: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
22: И рисков для оборудования?
23: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
22: Искать другие рынки?
23: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
22: Ну да, это было золотое дно.
23: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
22: Настоящий клондайк для экономики.
23: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
22: Угу.
23: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
22: Ну а почему нет? Китай большой.
3: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
22: Понятно.
3: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
22: Подожди, подожди. Единственный вариант? Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
3: Я называю это выживанием.
22: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
3: Ну да.
22: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
3: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
22: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
3: Но цены растут, да?
22: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
3: Угу.
22: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
3: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
22: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
3: Да, это проблема.
22: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
3: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
22: И схема работала идеально.
3: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
22: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
3: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
22: И заводы встанут.
3: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
22: Да уж.
3: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
22: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
3: Давай.
22: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
3: Пластырь – это хорошее сравнение.
22: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
3: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
22: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
3: Угу.
22: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
3: Потому что маржи нет.
22: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
3: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
22: Какой?
3: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
22: Ну, трубопроводы.
3: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
22: И что тогда?
3: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
22: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
3: Бинго!
22: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
3: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
22: Да их нет.
3: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
22: А если атаки станут сильнее?
3: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
22: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
5: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
10: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей.

0: русской экономики к стране-соседке.
1: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
4: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
3: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
4: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
3: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
5: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
3: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
5: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
3: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендатора?

0: без предупреждения.
1: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
0: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях минчанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
1: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
0: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей. Или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники. Или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
2: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
4: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
5: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
6: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
7: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
8: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
9: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и почёбутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает, но, видимо, это частный случай, и в этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
8: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является почёбут.
9: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси, а именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются ничего не говорить о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на это Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело почёбута.
8: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
9: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
8: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
8: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
2: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
8: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
2: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
8: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
2: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
8: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
10: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
8: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
8: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
11: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
8: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
12: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
8: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерки вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
13: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
8: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
15: Важный сигнал.
0: хлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
14: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
0: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
15: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
16: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
17: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
0: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
18: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они, беспилотные, по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают».
0: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
19: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
0: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
20: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
0: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
21: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
0: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
21: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
0: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
4: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
1: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
4: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
1: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
4: Ой, да ладно тебе.
1: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
4: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
1: И что лето? Какая разница?
4: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать...
4: Что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
4: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
4: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
4: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
4: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
4: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
4: С начала 2026 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
4: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
4: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санаторий можно и не поехать.
4: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
4: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
4: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
4: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
4: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
4: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
4: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
4: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
4: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
4: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
4: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
4: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
4: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
4: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
4: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
4: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
4: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
4: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
4: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
4: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
4: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
4: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
4: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
4: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
4: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
4: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
4: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
4: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
5: Прессом.
6: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
4: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
6: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
4: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
6: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
4: Это вызовет моментальный шок.
6: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
4: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
6: Иначе?
4: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
6: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
4: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
6: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
4: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
6: Но в системе жесткого контроля?
4: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
6: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
4: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
6: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
4: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
6: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
4: Да.
6: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
4: А чем?
6: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
4: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
6: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
4: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
6: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
4: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
6: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
4: Это просто невозможно.
6: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
4: Пока.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Threads. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
5: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
0: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Сабаленко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
7: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
0: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Сабаленко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Сабаленко все меньше уделяет времени тренировкам.
5: Понимаете, Сабаленко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Сабаленко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
0: Отмечу, Сабаленко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
22: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
9: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
22: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
9: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
23: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
24: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоение запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти

0: бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно-жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви, но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
2: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
0: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
3: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
0: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
4: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
0: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно

0: Можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
3: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
2: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
4: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
5: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
2: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
5: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
2: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный Сигнал.
0: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
6: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
0: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
7: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
0: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
3: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
2: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
8: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
2: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
8: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
2: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
9: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
10: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
11: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
0: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
12: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на 1-м этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
0: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
3: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
2: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
3: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
2: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
3: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
2: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности, а еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
13: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
2: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. «Радиосигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
3: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
2: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
15: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
2: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
16: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
2: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
17: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
0: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
18: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
0: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран, поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
19: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
2: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
19: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
2: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
20: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
21: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радиосигнал.
2: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
22: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
2: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
22: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана. Пожалуйста, радуемся жизни. И это практически постоянно.
2: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
22: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
2: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
4: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
2: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
5: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
0: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
6: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
23: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника – не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
7: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
0: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
0: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
3: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
2: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
2: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки. С 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
2: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на 6-классника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
8: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
0: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
9: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
10: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
11: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
0: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективного восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
12: «Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире».
0: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиция еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
15: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
14: да.
15: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
14: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
15: Слушай, это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
24: Вот представь себе операции на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
15: Да-да.
24: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
15: Ага.
24: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
15: Или вообще остановить его.
24: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
15: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
24: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
15: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
24: Все естественные защитные барьеры просто отключены. кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
15: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
24: Ага.
15: А теперь добавляем в это уравнение бактерии. Внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
24: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
15: Звучит безобидно.
24: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
15: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
24: Да.
15: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
24: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
15: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
24: Угу.
15: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
24: Начинается полиорганная недостаточность.
15: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
24: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
15: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
24: Ага.
15: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
24: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
15: Конечно.
24: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
15: Угу.
24: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
15: Да.
24: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
15: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
24: Разумеется.
15: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
24: Да, это известный факт.
15: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
24: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
15: Ну да, который всегда есть в реанимации.
24: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастинит.
15: Ого! Вот это полностью меняет картину.
24: Да, стерномедиастинит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
15: Ужас.
24: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
15: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
24: Ага.
15: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
24: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
15: Просто тишина.
24: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
15: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
24: Да, это системная проблема.
15: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
24: Проверки?
15: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
24: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
15: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
24: Угу.
15: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
24: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
15: Ага.
24: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
15: Так.
24: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
15: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
24: Абсолютно.
15: Такое уже невозможно скрыть.
24: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света.

0: которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
1: Угу.
0: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
1: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
0: Давай.
1: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день, 5 марта, применение партии останавливают по всей стране.
0: Сразу же.
1: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
0: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
1: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
0: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
1: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
0: Угу. Что там с цифрами?
1: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
0: Почти 6000 упаковок.
1: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
0: Ничего себе.
1: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
0: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
1: Вот именно.
0: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
1: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
0: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
1: Какой?
0: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
1: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
0: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
1: Логично.
0: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
1: Угу.
0: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
1: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
0: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
1: Да.
0: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
1: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
0: Так.
1: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
0: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
1: Да?
0: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
1: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
0: Какое?
1: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
0: 5 месяцев.
1: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
0: И все?
1: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
0: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки

0: Уборки со складов – это рутина.
1: Бумажная работа.
0: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
1: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
0: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
1: Ага.
0: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
1: Да, искали причину в себе.
0: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
1: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
0: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
1: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
0: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
4: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
3: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
5: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
3: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
6: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
7: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
8: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
3: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
9: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
3: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов. На что сейчас скидываются родители? История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. «У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить», рассказывает Ирина из Жлобина.
11: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
10: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
12: «У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить».
10: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
13: «У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. Отчасти просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым. А на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
10: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
14: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
10: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
15: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
3: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
15: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
3: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
16: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
3: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
17: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
3: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
18: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
3: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
19: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
3: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
15: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
3: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
15: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные, экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
3: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
16: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
3: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника, все боятся дронов.
20: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
3: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
21: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
20: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
21: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
3: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
20: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
3: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
0: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
10: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
1: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
10: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
22: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
23: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
24: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
10: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
5: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечна полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
4: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
6: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
4: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
7: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
4: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
5: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
4: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
8: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
4: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
9: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
4: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
11: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
4: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
13: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
12: А что это тогда?
13: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
12: Выживание? Слушай, это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
13: Проблемы там серьезные, да.
12: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
13: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
12: Ну, это понятно, переработка.
13: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
12: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
13: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
12: Ого.
13: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
12: Ломаются от переработки.
13: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
12: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
13: Затыкают как могут.
12: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
13: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
12: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
13: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
12: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
13: Угу. Типа спасибо, мы сами.
12: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
13: Ну, такова реальность сейчас.
12: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
13: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
12: Вот именно.
13: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
12: И рисков для оборудования?
13: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
12: Искать другие рынки?
13: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
12: Ну да, это было золотое дно.
13: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
12: Настоящий клондайк для экономики.
13: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
12: Угу.
13: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
12: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
12: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
12: Подожди, подожди. Единственный вариант? Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
12: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
12: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
12: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
13: Но цены растут, да?
12: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
13: Угу.
12: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
13: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
12: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
13: Да, это проблема.
12: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
13: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
12: И схема работала идеально.
13: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
12: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
13: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
12: И заводы встанут.
13: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
12: Да уж.
13: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
12: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
13: Давай.
12: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
13: Пластырь – это хорошее сравнение.
12: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
13: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
12: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
13: Угу.
12: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
13: Потому что маржи нет.
12: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
13: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
12: Какой?
13: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
12: Ну, трубопроводы...
13: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
12: И что тогда?
13: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
12: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
13: Бинго!
12: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
13: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
12: Да их нет.
13: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
12: А если атаки станут сильнее?
13: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
12: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
15: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
10: По словам Каллас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
14: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейской.

0: комментирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
3: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
2: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
3: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
2: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
4: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
2: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
4: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
2: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
5: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
0: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях минчанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не

0: могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
1: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
0: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
2: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
4: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
5: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
6: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. за дом 357 рублей и за землю 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
7: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
8: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
9: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Но, видимо, это частный случай, и в этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
8: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию Независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
9: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси, а именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, ну, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на это Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело по чопту.
8: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
9: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
8: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
8: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
2: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
8: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
2: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
8: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
2: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
8: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
10: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
8: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
8: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
11: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
8: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
12: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
8: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
13: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
8: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Похлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
15: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
0: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
16: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают? Почему они не интересуются жизнью ребенка? С кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы?
14: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
17: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
0: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
18: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
0: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
19: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как и дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
0: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
20: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей, но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
0: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
21: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
0: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
21: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
0: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
4: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
1: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
4: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
1: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
4: Ой, да ладно тебе.
1: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
4: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
1: И что лето? Какая разница?
4: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
4: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
4: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
4: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
4: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
4: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
4: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
4: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
4: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
4: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санатории можно и не поехать.
4: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
4: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
4: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
4: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
4: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
4: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
4: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
4: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
4: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
4: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
4: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
4: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
4: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
4: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
4: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
4: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
4: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
4: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
4: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
4: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
4: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
4: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
4: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
4: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
4: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
4: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
4: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
4: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
5: Прессом.
6: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
4: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
6: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
4: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
6: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
4: Это вызовет моментальный шок.
6: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
4: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
6: Иначе?
4: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
6: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
4: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
6: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
4: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
6: Но в системе жесткого контроля?
4: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
6: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
4: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
6: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
4: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
6: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
4: Да.
6: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
4: А чем?
6: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
4: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
6: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
4: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
6: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
4: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
6: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
4: Это просто невозможно.
6: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
4: Пока.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
7: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
5: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
22: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
5: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
7: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
0: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
9: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
2: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
9: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
2: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
2: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
23: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
2: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей
5: водители несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания

0: После ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
2: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
0: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
3: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
0: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
4: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
0: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
6: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
5: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр

0: границе с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
1: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
0: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
2: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
0: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
2: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
0: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
5: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6 0,7% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
4: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
6: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
4: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
7: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
0: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
8: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
0: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
8: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
0: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурный учитель и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
9: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
10: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
11: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга?
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
7: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
0: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шанс идти по 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
0: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
0: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
12: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
4: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
15: Давайте смотреть на ситуацию реально. О ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
4: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 6». 6-6.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
7: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
0: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
7: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
0: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
16: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
0: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
17: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
18: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
0: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
18: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана. Пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
0: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
18: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
0: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
19: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
0: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный Сигнал.
4: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
9: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал? Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
4: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
20: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
21: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
22: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
4: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
4: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
7: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
0: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
1: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
0: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
1: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
0: Эксперты напоминают, что безвиз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
2: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
4: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во

0: мнение, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
1: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
2: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
3: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускают в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
0: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
4: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
0: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
8: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала, спуститься на уровень физиологии.
7: Да.

0: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается?
1: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
0: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
2: Вот представь себе операции на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
0: Да-да.
2: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, ну, это практически невозможно.
0: Ага.
2: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
0: Или вообще остановить его.
2: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
0: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
2: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
0: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
2: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
0: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
2: Ага.
0: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
1: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
0: Звучит безобидно.
1: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
0: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
1: Да.
0: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
1: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
0: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
1: Угу.
0: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
1: Начинается полиорганная недостаточность.
0: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
1: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
0: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
1: Ага.
0: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
1: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
0: Конечно.
1: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
0: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
0: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
0: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
0: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
0: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер, Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
0: Ну да, который всегда есть в реанимации.
2: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
0: Ого! Вот это полностью меняет картину.
2: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
0: Ужас!
2: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
0: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
2: Ага.
0: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
2: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
0: Просто тишина.
2: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
0: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
2: Да, это системная проблема.
0: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
2: Проверки?
0: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
2: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
0: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
2: Угу.
0: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
2: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
0: Ага.
2: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
0: Так.
2: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
0: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
2: Абсолютно.
0: Такое уже невозможно скрыть.
2: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
0: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
2: Да.
0: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
2: Те самые бактерии.
0: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
2: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
0: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
2: Угу.
0: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
2: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
0: Давай.
2: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
0: Сразу же.
2: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
0: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба. Если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
2: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
0: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
2: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала.
1: Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
0: Угу. Что там с цифрами?
1: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
0: Почти 6000 упаковок.
1: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
0: Ничего себе.
1: То есть Брест и Минск – это только две точки на карте.
0: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные тысячи ампул?
1: Вот именно.
0: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
1: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
0: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
1: Какой?
0: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
1: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
0: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
1: Логично.
0: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
1: Угу.
0: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
1: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
0: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
1: Да.
0: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
1: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
0: Так.
1: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
0: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
1: Да?
0: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
1: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
0: Какое?
1: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
0: 5 месяцев.
1: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
0: И все?
1: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
0: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
1: Бумажная работа.
0: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
1: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
0: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
1: Ага.
0: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
1: Да, искали причину в себе.
0: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
1: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
0: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
1: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей.
2: Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало.

0: и правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
4: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
3: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
5: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
3: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
6: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
7: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
8: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
3: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
9: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
3: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов. На что сейчас скидываются родители? История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
11: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны...

0: сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
1: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
2: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
1: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
3: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
1: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
4: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
1: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
7: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
6: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
7: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
6: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
8: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
6: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
6: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
9: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
6: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Беларусью. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
7: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
6: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
10: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
3: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
2: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
3: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
4: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
2: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
5: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
2: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
6: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
5: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
7: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
2: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
5: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
2: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
8: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
1: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
9: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
1: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
10: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
11: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
12: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
14: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечно полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
13: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
15: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
13: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
16: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник. То есть нашими инфицированными руками.
13: Напомним, что только за последний месяц Госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку, а в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
13: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
17: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
13: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
18: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
13: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
19: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
13: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
20: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, последний доз, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
13: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
22: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
21: А что это тогда?
22: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
21: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
22: Ну, проблемы там серьезные, да.
21: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
22: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
21: Ну, это понятно, переработка.
22: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
21: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
22: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
21: Ого.
22: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
21: Ломаются от переработки.
22: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
21: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
22: Затыкают как могут.
21: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
22: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
21: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
22: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
21: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
4: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
21: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
4: Ну, такова реальность сейчас.
21: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
4: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
21: Вот именно.
4: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
21: И рисков для оборудования?
4: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
21: Искать другие рынки?
4: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
21: Ну да, это было золотое дно.
4: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
21: Настоящий клондайк для экономики.
4: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
21: Угу.
4: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
21: Ну а почему нет? Китай большой.
22: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
21: Понятно.
22: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
21: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
22: Я называю это выживанием.
21: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
22: Ну да.
21: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
22: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
21: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
22: Но цены растут, да?
21: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
22: Угу.
21: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
22: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
21: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
22: Да, это проблема.
21: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
22: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
21: И схема работала идеально.
22: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
21: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
22: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
21: И заводы встанут.
22: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
21: Да уж.
22: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
21: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
22: Давай.
21: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
22: Пластырь – это хорошее сравнение.
21: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
22: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
21: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
22: Угу.
21: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
22: Потому что маржи нет.
21: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
5: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
21: Какой?
5: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
21: Ну, трубопроводы.
5: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
21: И что тогда?
5: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
21: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
5: Бинго!
21: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
22: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
21: Да их нет.
22: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
21: А если атаки станут сильнее?
22: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
21: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
7: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
1: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
23: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
1: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
13: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
8: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
13: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
8: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
13: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
9: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
13: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
9: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
13: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
10: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
1: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях мичанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
11: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка

0: жилье.
1: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей. Или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники. Или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
2: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
4: Заплати налоги и живи спокойно.
1: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
5: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
6: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
1: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Беларусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
7: Самостоятельный финансово независимый средний класс

0: главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс в Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
4: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай. В этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
3: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
4: Речь касается польского меньшинства или представителей организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Не собираются, ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
3: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
4: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
3: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
5: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
5: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
3: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
5: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
3: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности, а еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
6: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
3: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
5: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерке выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
3: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
7: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
3: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
8: простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
3: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Похлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляет социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
9: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
1: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
10: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
11: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
12: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
1: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: говорят на радио «Сигнал».
1: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
13: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки. Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
1: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
14: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
1: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
15: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
1: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
16: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
1: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
16: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
1: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
18: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
17: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
18: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
17: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
18: Ой, да ладно тебе.
17: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
18: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
17: И что лето? Какая разница?
18: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
17: То есть ты хочешь сказать,
18: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
17: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
18: Вот. 5,3.
17: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
18: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
17: Каким еще пожаром?
18: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
17: Но цены же держат.
18: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
17: Ладно. Если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
18: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
17: А что не так с садиками?
18: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
17: 5% за месяц? Серьезно?
18: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
17: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
18: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
17: Ну, в санатории можно и не поехать.
18: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
17: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
18: А что там с напитками?
17: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
18: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
17: Вода с сиропом – импорт?
18: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
17: А, ну логистика еще.
18: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
17: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
18: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
17: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
18: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
17: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
18: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
17: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
18: но внутри продукта меньше.
17: Слушай, ну давай будем честны, шринкфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
18: Какой предел?
17: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринкфляции достигнуто. Что происходит дальше?
18: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
17: То есть льют суррогаты?
18: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
17: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
18: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
17: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
18: Какой еще козырь?
17: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
18: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
17: Почему? Стандартная метрика?
18: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
17: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
18: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
17: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
18: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
17: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
18: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
17: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
18: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
17: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
18: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
17: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
18: Вот именно.
17: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
18: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
17: Налог на бедность.
18: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
17: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
18: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
17: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
18: Продолжают.
17: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
18: Зарплаты не успевают за расходами.
17: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
18: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
17: Так, давай разберем. Первый сценарий.
19: Прессом.
17: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
18: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
17: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
18: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный нелегкий. неликвид, требуя бесконечных вливаний.
17: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
18: Это вызовет моментальный шок.
17: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
18: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
17: Иначе?
18: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
17: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
18: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
17: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
18: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
17: Но в системе жесткого контроля?
18: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
17: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
18: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
17: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
18: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
17: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
18: Да.
17: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
18: А чем?
17: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
18: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
17: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
18: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
17: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
18: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
17: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
18: Это просто невозможно.
17: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
18: Пока.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
19: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
1: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
20: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
1: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
19: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
1: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
22: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
21: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
22: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
21: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
0: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
21: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
4: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
21: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок.
1: В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
5: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
1: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТ-ТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
7: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
1: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
8: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
1: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
23: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
3: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
23: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
9: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас,

0: объясняет политолог Эдуард Бородай.
1: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
0: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
1: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для герани. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
0: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
4: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
3: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
5: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать

0: силу определенных объективных причин в России.
1: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
4: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
6: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
7: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
1: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся, и очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
1: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
4: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
6: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
4: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
6: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
4: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
6: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
10: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
6: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
6: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
6: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
6: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
15: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что белорусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
1: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
11: Давайте смотреть на ситуацию реально. О ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
1: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 6-6.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
16: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
3: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
16: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
3: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
17: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
3: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
18: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
3: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
19: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
3: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
19: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
3: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
19: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
3: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
20: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
3: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
21: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал, Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
1: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
0: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
21: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
5: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
1: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
4: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
3: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
7: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
3: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
7: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
3: Эксперты напоминают, что безвиз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихова, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
8: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
1: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
9: «Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО». Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
10: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
22: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
1: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
21: «Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире».
1: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. А о последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
6: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала, ну, спуститься на уровень физиологии,
12: да.
6: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
12: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
6: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
12: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
6: Да-да.
12: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, ну, это практически невозможно.
6: Ага.
12: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
6: Или вообще остановить его.
12: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
6: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
12: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
6: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
12: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
6: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
12: Ага.
6: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
12: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
6: Звучит безобидно.
12: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
6: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
12: Да.
6: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
12: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
6: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
12: Угу.
6: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
12: Начинается полиорганная недостаточность.
6: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
12: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
6: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
12: Ага.
6: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
12: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
6: Конечно.
12: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
6: Угу.
12: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
6: Да.
12: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
6: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
12: Разумеется.
6: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
12: Да, это известный факт.
6: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
12: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
6: Ну да, который всегда есть в реанимации.
12: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
6: Ого! Вот это полностью меняет картину.
12: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
6: Ужас!
12: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
6: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
12: Ага.
6: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
12: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
6: Просто тишина.
12: Два месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
6: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
12: Да, это системная проблема.
6: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
12: Проверки?
6: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
12: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
6: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
12: Угу.
6: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
12: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
6: Ага.
12: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
6: Так.
12: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
6: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
12: Абсолютно.
6: Такое уже невозможно скрыть.
12: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
6: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
12: Да.
6: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
12: Те самые бактерии.
6: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
12: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
6: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
12: Угу.
6: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
12: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
6: Давай.
12: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
6: Сразу же.
12: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
6: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба. Если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
12: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
6: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
12: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
6: Угу. Что там с цифрами?
12: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
6: Почти 6000 упаковок.
12: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
6: Ничего себе.
12: То есть Брест и Минск — это только две точки на карте.
6: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
12: Вот именно.
6: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
12: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
6: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
12: Какой?
6: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
12: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
6: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
12: Логично.
6: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
12: Угу.
6: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
12: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
6: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
12: Да.
6: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
12: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
6: Так.
12: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
6: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
12: Да?
6: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
12: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
6: Какое?
12: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
6: 5 месяцев.
12: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
6: И все?
12: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
6: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
12: Бумажная работа.
6: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
12: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
6: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
12: Ага.
6: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
12: Да, искали причину в себе.
6: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
12: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
6: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
12: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
6: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
12: Спасибо, что слушали «Между строк».

0: почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
1: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
0: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
2: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
3: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
4: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
0: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
0: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов. На что сейчас скидываются родители? История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
8: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
7: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
9: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в то.

0: Туалет. Потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
1: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
2: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали из внебюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
1: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
3: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
1: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
6: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
5: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
6: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
5: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
7: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
5: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
8: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
5: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Беларусью. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
6: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
5: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
9: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
5: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный Сигнал.
5: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
6: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
5: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
6: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
5: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
7: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
5: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника, все боятся дронов.
10: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
5: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
11: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
10: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
12: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
5: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
10: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
5: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в Клецке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
13: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
1: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
14: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
1: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
15: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
16: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
17: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
18: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
19: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечна полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
18: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
20: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
18: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
21: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
18: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку, а в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
18: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
19: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов.
10: почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
18: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
0: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
18: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
2: За первые 2 месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
18: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на 1000 голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
22: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризированном, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
18: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
3: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
6: А что это тогда?
3: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
6: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
3: Ну, проблемы там серьезные, да.
6: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
3: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
6: Ну, это понятно, переработка.
3: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
6: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
3: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
6: Ого.
3: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
6: Ломаются от переработки.
3: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
6: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
3: Затыкают как могут.
6: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
3: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
6: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
3: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
6: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
3: Угу. Типа спасибо, мы сами.
6: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
3: Ну, такова реальность сейчас.
6: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
3: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
23: Вот именно.
3: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
23: И рисков для оборудования?
3: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
23: Искать другие рынки?
3: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
23: Ну да, это было золотое дно.
3: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
23: Настоящий клондайк для экономики.
3: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
23: Угу.
3: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
23: Ну а почему нет? Китай большой.
3: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
23: Понятно.
3: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
23: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
3: Я называю это выживанием.
23: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
3: Ну да.
23: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
3: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
23: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
3: Но цены растут, да?
23: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
3: Угу.
23: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
3: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
23: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
3: Да, это проблема.
23: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
3: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
23: И схема работала идеально.
3: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
23: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
3: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
23: И заводы встанут.
3: Да, И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
23: Да уж.
3: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
23: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
3: Давай.
23: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
3: Пластырь – это хорошее сравнение.
23: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
3: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
23: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
3: Угу.
23: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
3: Потому что маржи нет.
23: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
3: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
23: Какой?
3: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
23: Ну, трубопроводы...
3: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
23: И что тогда?
3: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
23: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
3: Бинго!
23: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
3: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
23: Да их нет.
3: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
23: А если атаки станут сильнее?
3: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
23: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
7: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
8: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
1: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
9: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
1: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
18: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
11: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
18: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
19: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
18: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
5: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
18: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
5: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
18: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
12: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
1: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях минчанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
12: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
1: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей. Или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники. Или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
13: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственность

0: Внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
3: Заплати налоги и живи спокойно.
1: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
4: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос, за что мы платим такие деньги, тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
5: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
1: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
6: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: Важный сигнал.
1: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс в Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
2: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай, и в этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
1: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
2: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси, а именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
1: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько, считает Олег Дубинин.
2: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
1: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на радиосигнал.
1: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
3: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
1: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
3: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
1: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
3: Пестициды обнаружены в лапше доширак, бизнес-ланч, биг-бон, каждый день, ролтон и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
1: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
4: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
1: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
3: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
1: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
5: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
1: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
6: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
1: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. С Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Пахли еще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляют социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
8: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
7: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
9: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
10: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
11: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
7: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
12: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт, а автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают: невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они, беспилотные, по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
7: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
13: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников, зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать? Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
7: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
14: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают, потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
7: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
15: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
7: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет влияют на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
15: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
7: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
17: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
16: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
17: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
16: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
17: Ой, да ладно тебе.
16: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
17: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
16: И что лето? Какая разница?
17: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
16: То есть ты хочешь сказать...
17: Что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
16: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
17: Вот. 5,3.
16: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
17: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
16: Каким еще пожаром?
17: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
16: Но цены же держат.
17: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, Инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
16: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
17: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
16: А что не так с садиками?
17: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
16: 5% за месяц? Серьезно?
17: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
16: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
17: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
16: Ну, в санаторий можно и не поехать.
17: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
16: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
17: А что там с напитками?
16: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
17: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
16: Вода с сиропом – импорт?
17: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
16: А, ну логистика еще.
17: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
16: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
17: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
16: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
17: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
16: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
17: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
16: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
17: Но внутри продукта меньше.
16: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
17: Какой предел?
16: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
17: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
16: То есть льют суррогаты?
17: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
16: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
17: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
16: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
17: Какой еще козырь?
16: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
17: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
16: Почему? Стандартная метрика?
17: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
16: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
17: именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
16: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
17: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
16: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
17: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
16: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
17: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
16: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
17: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
16: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
17: Вот именно.
16: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
17: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
16: Налог на бедность.
17: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
16: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
17: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
16: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
17: Продолжают.
16: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
17: Зарплаты не успевают за расходами.
16: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
17: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
16: Так, давай разберем. Первый сценарий.
18: Прессом.
19: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
17: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
19: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
17: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
19: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
17: Это вызовет моментальный шок.
19: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
17: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
19: Иначе?
17: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
19: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
17: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
19: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
17: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
19: Но в системе жесткого контроля?
17: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых. финансовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
19: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
17: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
19: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
17: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
19: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
17: Да.
19: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
17: А чем?
19: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
17: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
19: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
17: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
19: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
17: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
19: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
17: Это просто невозможно.
19: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
17: Пока.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
18: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
7: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
20: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
7: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
18: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
7: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
21: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
1: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
21: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
1: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
22: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
1: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
2: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
1: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
3: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
7: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
3: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
7: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
4: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
7: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
23: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
5: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
24: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
6: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины. Сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку.

0: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
3: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
2: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
4: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
2: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
5: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
0: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси.

0: Белоруссии. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
1: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
0: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
1: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
0: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
4: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
5: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
6: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
3: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
7: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на 1-м этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений, ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
3: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
8: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
8: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
0: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
8: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
8: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
0: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
9: Там 30+, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шанс идти по 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
0: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
10: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
0: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военно обязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
11: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
3: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
12: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
3: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 6-6.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
13: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
0: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
13: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
0: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
14: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
0: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
15: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
16: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
0: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
16: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана. Пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
0: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
16: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
0: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
17: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
0: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
18: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
3: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
19: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
18: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
20: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
3: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
21: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
1: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
22: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
1: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
22: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
0: Эксперты напоминают, что безвиз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
4: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
3: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
5: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
6: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
23: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
3: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
24: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
3: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
9: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
8: да.
9: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
8: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
9: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
10: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
9: Да-да.
10: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
9: Ага.
10: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
9: Или вообще остановить его.
10: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
9: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
10: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
9: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
10: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
9: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
10: Ага.
9: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
8: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и серацию марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
9: Звучит безобидно.
8: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
9: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
8: Да.
9: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
8: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
9: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
8: Угу.
9: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
10: Начинается полиорганная недостаточность.
9: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
10: То есть бактерии не могли просто, надуть из вентиляции в операционной?
9: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
10: Ага.
9: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
10: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
9: Конечно.
10: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
9: Угу.
10: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
9: Да.
10: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
9: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
10: Разумеется.
9: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
10: Да, это известный факт.
9: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
10: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
9: Который всегда есть в реанимации.
10: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастинит.
9: Ого! Вот это полностью меняет картину.
10: Да, стерномедиастинит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
9: Ужас!
10: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
9: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
10: Ага.
9: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
10: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомление об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
9: Просто тишина.
10: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
9: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
10: Да, это системная проблема.
9: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
10: Проверки?
9: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
10: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
9: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, и проверяющих, что организм просто не справился.
10: Угу.
9: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
10: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
9: Ага.
10: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
9: Так.
10: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
9: 9 из 9. Слушай, это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
10: Абсолютно.
9: Такое уже невозможно скрыть.
10: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
9: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
10: Да.
9: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
10: Те самые бактерии.
9: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
10: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
9: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
10: Угу.
9: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
10: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
9: Давай.
10: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
9: Сразу же.
10: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
9: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба. Если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
10: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
9: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
10: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
9: Угу. Что там с цифрами?
10: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
9: Почти 6000 упаковок.
10: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
9: Ничего себе.
10: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
9: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
10: Вот именно.
9: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
10: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
9: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
10: Какой?
9: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
10: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
9: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
10: Логично.
9: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
10: Угу.
9: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
10: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
9: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
10: Да.
9: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
10: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
9: Так.
10: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
9: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
10: Да?
9: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
10: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
7: Какое?
10: Да, чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
9: 5 месяцев.
10: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
9: И все?
10: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
9: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
10: Бумажная работа.
9: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
10: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
9: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
10: Ага.
9: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
10: Да, искали причину в себе.
9: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
10: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
9: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
10: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
9: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
10: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
12: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
11: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
21: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
11: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
13: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
14: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
25: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
1: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
1: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале

0: взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. «У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить», рассказывает Ирина из Жлобина.
1: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
0: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
2: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
0: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
3: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. Жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым. А на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
0: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
4: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
0: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Задумал Лукашенко. Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке, о чем

0: Речь.
1: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
0: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
1: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
2: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
0: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
4: В первую очередь, Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
0: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Беларусью. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
1: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
0: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
5: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
0: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
3: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
2: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
3: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
4: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
2: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
5: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
2: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
6: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
5: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
7: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
2: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
5: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
2: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
8: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
1: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
9: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
1: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
10: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
11: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
12: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
14: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечна полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
13: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
15: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4 там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
13: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
16: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
13: Напомним, что только за последний месяц Госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
13: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
17: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
13: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
18: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
13: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
19: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
13: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных, еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
20: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот, значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
13: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
22: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
21: А что это тогда?
22: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
21: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
22: Ну, проблемы там серьезные, да.
21: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
22: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
21: Ну, это понятно, переработка.
22: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
21: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
22: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
21: Ого.
22: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
21: Ломаются от переработки.
22: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
21: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
22: Затыкают как могут.
21: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
22: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
21: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
22: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
21: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
22: Угу. Типа спасибо, мы сами.
21: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
22: Ну, такова реальность сейчас.
21: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
22: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
21: Вот именно.
22: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
21: И рисков для оборудования?
22: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
21: Искать другие рынки?
22: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
21: Ну да, это было золотое дно.
22: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
21: Настоящий клондайк для экономики.
22: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
21: Угу.
22: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
21: Ну а почему нет? Китай большой.
22: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
21: Понятно.
22: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
21: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
22: Я называю это выживанием.
21: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
22: Ну да.
21: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
22: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
21: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
22: Но цены растут, да?
21: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
22: Угу.
21: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
22: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
21: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
22: Да, это проблема.
21: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
22: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
21: И схема работала идеально.
22: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
21: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
22: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
21: И заводы встанут.
22: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
21: Да уж.
22: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
21: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
22: Давай.
21: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
22: Пластырь – это хорошее сравнение.
21: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
22: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
21: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
22: Угу.
21: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
22: Потому что маржи нет.
21: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
4: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
21: Какой?
4: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
21: Ну, трубопроводы.
4: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
21: И что тогда?
4: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
21: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
4: Бинго!
21: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
22: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
21: Да их нет.
22: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
21: А если атаки станут сильнее?
22: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
21: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
7: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
1: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
23: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
1: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
8: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
6: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
8: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
6: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
9: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
6: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
9: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
6: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
24: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
1: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях мичанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
10: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
1: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
11: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
14: Заплати налоги и живи спокойно.
1: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
15: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
16: Пришло извещение.

0: Еще в раз пять налоги поднимут.
1: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Беларусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
2: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, беларусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс в Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
5: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай. В этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
4: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию Независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
5: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
4: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
5: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет, он

0: это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
1: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
3: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
1: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
3: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
1: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
3: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
1: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
4: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
1: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
3: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерке выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
1: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
5: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
1: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерке вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
6: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
1: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Пахли еще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляет социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
9: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
8: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
10: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
11: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
1: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
8: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
12: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают».
8: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
13: «В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать? Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси».
8: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
14: «Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают, потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
8: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
15: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
8: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
15: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
8: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
17: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
16: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
17: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
16: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
17: Ой, да ладно тебе.
16: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
17: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
16: И что лето? Какая разница?
17: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
16: То есть ты хочешь сказать,
17: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
16: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
17: Вот. 5,3.
16: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
17: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
16: Каким еще пожаром?
17: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
16: Но цены же держат.
17: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
16: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
17: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
16: А что не так с садиками?
17: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
16: 5% за месяц? Серьезно?
17: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
16: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
17: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
16: Ну, в санаторий можно и не поехать.
17: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
16: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
17: А что там с напитками?
16: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
17: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
16: Вода с сиропом – импорт?
17: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
18: А, ну логистика еще.
17: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
18: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
17: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
18: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
17: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
18: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
17: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
18: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
17: Но внутри продукта меньше.
18: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
17: Какой предел?
18: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
17: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
18: То есть льют суррогаты?
17: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
18: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
17: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
18: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
17: Какой еще козырь?
18: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
17: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
18: Почему? Стандартная метрика?
17: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
18: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
17: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
18: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
17: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
18: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
17: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
18: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
17: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
18: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
17: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
18: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
17: Вот именно.
18: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
17: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
18: Налог на бедность.
17: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
18: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
17: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
18: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
17: Продолжают.
18: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
17: Зарплаты не успевают за расходами.
18: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
17: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
18: Так, давай разберем. Первый сценарий.
19: Прессом.
18: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
17: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
18: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
17: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
18: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
17: Это вызовет моментальный шок.
18: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
17: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
18: Иначе?
17: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
18: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
17: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
18: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
17: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
18: Но в системе жесткого контроля?
17: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
18: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
17: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
18: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
17: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
18: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
17: Да.
18: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
17: А чем?
18: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
17: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
18: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
17: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
18: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
17: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
18: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
17: Это просто невозможно.
18: Все, Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
17: Пока.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежицы. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Threads. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». В Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
19: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
8: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
20: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
8: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
19: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании «Принетикс», чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
8: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
0: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
1: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
0: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
1: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
21: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
1: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
22: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
1: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоение запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей водители несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
3: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
8: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
4: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
8: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
5: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
8: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
6: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
1: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
7: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
9: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
1: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
9: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
1: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
10: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж,

0: решителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
0: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
4: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
6: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционере.

0: примерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
1: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
2: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
3: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
4: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
3: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
7: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
6: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
7: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
6: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
7: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
6: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях. А на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
6: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. «Радиосигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
10: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
6: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
11: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
6: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
12: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
6: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
3: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
9: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
3: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
13: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
3: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 6-6.
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
14: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
6: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
14: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
6: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
15: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
6: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
16: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
6: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Контроль качества на Радио Сигнал.
6: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
17: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
6: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
17: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
6: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
17: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
6: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
18: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
6: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный Сигнал.
3: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
19: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
3: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
20: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
19: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
21: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
3: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов на «Радиосигнал».
3: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
1: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
0: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
22: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
0: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
22: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
0: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
3: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
2: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
3: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
7: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
23: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
3: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
24: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
3: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
25: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
9: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
8: да.
9: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
8: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
9: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
10: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
9: Да-да.
10: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
9: Ага.
10: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
9: Или вообще остановить его.
10: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
9: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
10: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
9: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
10: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
9: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
10: Ага.
9: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
8: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
9: Звучит безобидно.
8: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
9: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
8: Да.
9: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
8: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
9: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
8: Угу.
9: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
8: Начинается полиорганная недостаточность.
9: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
8: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
9: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
8: Ага.
9: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
10: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
9: Конечно.
10: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
9: Угу.
10: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
9: Да.
10: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
9: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
10: Разумеется.
9: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
10: Да, это известный факт.
9: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
10: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
9: Ну да, который всегда есть в реанимации.
10: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
9: Ого! Вот это полностью меняет картину.
10: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
9: Ужас!
10: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
9: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
10: Ага.
9: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
10: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
9: Просто тишина.
10: Два месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
9: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
10: Да, это системная проблема.
9: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
10: Проверки?
9: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
10: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
9: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
10: Угу.
9: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
10: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
9: Ага.
10: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
9: Так.
10: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
9: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
10: Абсолютно.
9: Такое уже невозможно скрыть.
10: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
9: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
10: Да.
9: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
10: Те самые бактерии.
9: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
10: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
9: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
10: Угу.
9: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
10: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
9: Давай.
10: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день, 5 марта, применение партии останавливают по всей стране.
9: Сразу же.
10: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана? То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
9: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
10: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
9: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
10: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
9: Угу. Что там с цифрами?
10: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
9: Почти 6000 упаковок.
10: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
9: Ничего себе.
10: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
9: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
10: Вот именно.
9: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
10: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
9: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
10: Какой?
9: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
10: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
9: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
10: Логично.
9: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
10: Угу.
9: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
10: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
9: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
10: Да.
9: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
10: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
9: Так.
10: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
9: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
10: Да?
9: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
10: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
9: Какое?
10: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
9: 5 месяцев.
10: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
9: И все?
10: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
9: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
10: Бумажная работа.
9: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
10: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
9: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
10: Ага.
9: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
10: Да, искали причину в себе.
9: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
10: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
9: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
10: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
9: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
10: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
12: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
11: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
13: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
11: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
14: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
15: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
25: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
11: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
0: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов. На что сейчас скидываются родители? История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью.

0: процессов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
1: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
2: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
1: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
3: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали из внебюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым. А на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
1: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
4: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
1: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
7: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
6: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически

0: Фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
1: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
2: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
0: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
4: В первую очередь, Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
0: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Беларусью. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
1: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
0: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
5: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
0: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
1: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
0: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
1: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
2: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
0: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
6: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
0: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
7: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
8: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
7: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
0: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
4: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
0: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КОАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
10: отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
9: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
11: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
9: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
12: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
13: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
14: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
9: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Это кошмар. В продукции популярного белорусского завода нашли сальмонеллу.
16: С 9 сентября продажи тефтелей и бифштекса предприятия «Арколь» из Молодечно полностью остановлены. Лабораторные исследования выявили превышение нормы микроорганизмов в несколько раз. Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.
15: Об этом заявили контролеры госстандарта. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели тефтелей и бифштекса начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
17: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
15: И хоть продажу замороженных полуфабрикатов официально запретили, пострадавших может быть еще больше, предупреждают эксперты. Дело в том, что палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина.
18: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
0: Напомним, что только за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку, а в пирожных пинского «Каапрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
19: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 миллионов 800 тысяч животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
0: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
20: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
0: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
21: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
0: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
22: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, последний доз, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
0: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий.
15: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
2: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
1: А что это тогда?
2: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
1: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
2: Ну, проблемы там серьезные, да.
1: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
2: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
1: Ну, это понятно, переработка.
2: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
1: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
2: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
1: Ого.
2: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
1: Ломаются от переработки.
2: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
1: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
2: Затыкают как могут.
1: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
2: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
1: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%. почти в половину.
2: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
1: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
2: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
1: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
2: Ну, такова реальность сейчас.
1: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
2: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
1: Вот именно.
2: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
1: И рисков для оборудования?
2: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
1: Искать другие рынки?
2: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
1: Ну да, это было золотое дно.
2: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
1: Настоящий клондайк для экономики.
2: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
1: Угу.
2: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
1: Ну а почему нет? Китай большой.
2: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
1: Понятно.
2: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
1: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
2: Я называю это выживанием.
1: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
2: Ну да.
1: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
2: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
1: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
2: Но цены растут, да?
1: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
2: Угу.
1: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
2: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
1: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
2: Да, это проблема.
1: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
2: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
1: И схема работала идеально.
2: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
1: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
2: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
1: И заводы встанут.
2: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
1: Да уж.
2: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
1: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
2: Давай.
1: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
2: Пластырь – это хорошее сравнение.
1: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
2: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
1: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
2: Угу.
1: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
2: Потому что маржи нет.
1: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
5: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
1: Какой?
5: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
1: Ну, трубопроводы.
5: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
1: И что тогда?
5: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
1: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
5: Бинго!
1: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
1: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
1: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
1: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
7: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
9: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
8: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
9: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Россия вербует белорусов по полной. Украина объявила в розыск Женю из Гомеля. Что о нем известно?
4: 43-летний житель Гомеля Евгений Маленкович организовывал поставки оптического стекла из Украины через Польшу в Россию. Получателем продукции называлось рязанское предприятие «Колт», которое выполняет заказы для российского военно-промышленного комплекса.
15: Это официальное сообщение региональной прокуратуры Украины. Общий объем поставок не раскрывается.
4: Участники преступной схемы называли Маленковича «Женей из Гомеля». Дело передано в суд. Маленкович объявлен в розыск сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в нарушении правил международной торговли, товарами двойного назначения и пособничестве стране-агрессору в составе группы по предварительному сговору.
15: Если вину Маленковича докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. При этом биография самого Жени из Гомеля до недавнего времени никак не была связана с военной сферой. Согласно открытым данным, Евгений окончил Гомельский государственный университет. Сначала работал на кондитерской фабрике «Спартак», где прошел путь от товароведа до менеджера. В 2021 году трудился в строительной компании, которая занимается монтажными работами. А вот в 2022 информация о нем резко исчезает из публичной сферы, комментирует юрист Олег Князев.
6: Свежих упоминаний в открытом доступе почти нет. Старые страницы в соцсетях заброшены, а предполагаемый актуальный профиль ведется под другими данными. Где сейчас находится Маленкович, неизвестно. Если суд примет решение заочно, а подозреваемого позднее обнаружат в стране, которая сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, вопрос о задержании и экстрадиции уже может стать вполне практическим. Все будет зависеть от страны, где его найдут, и действующих между государствами правовых процедур.
15: Эта история показательна еще и тем, насколько далеко зашла российская военная инфраструктура. Она, по сути, уже не ограничивается границами Российской Федерации. Именно поэтому активно продвигается история с союзным государством, уверен эксперт.
6: Речь уже не только о контрактниках и военных специалистах. Под следствие попадают белорусы, которых подозревают в организации поставок материалов для российского военно-промышленного комплекса. Может, Евгений и не знал, в какой схеме берет участие, но незнание законов не освобождает от вполне реальной ответственности.
15: Таким образом, путь от обычного менеджера до фигуранта международного розыска может быть значительно короче, чем кажется. Белорусов просят быть осторожнее с любыми предложениями, связанными с российской армией. Даже если все выглядит как обычная работа, последствия могут оказаться крайне серьезными, предупреждают юристы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Мамы говорят на радио «Сигнал».
9: Незваные гости тут как тут. Имеет ли право владелец квартиры посещать ее арендаторов без предупреждения?
10: Очень нужна помощь в щекотливом вопросе. Снимаю квартиру в Минске, на Волгоградского. Договор заключала, все бумаги имеются. Месяц жила спокойно, а тут вчера вернулась с работы и поняла, что в квартире кто-то похозяйничал, пока меня не было. Я только переступила порог, и у меня возникло такое ощущение. Дальше больше. Из блюда на кухне исчезла часть печенья и конфет, пару яблок и бананов. Потом взгляд зацепился за чуть выдвинутые шуфляды комода, где я храню нижнее белье и носки. Постель оказалась примята, полотенце для рук влажное. Я в таком шоке была, хотела вызывать милицию. Но потом позвонила хозяйке квартиры, все рассказала, спросила, что делать и есть ли еще у кого-то ключи. Или, может, это она приходила без предупреждения. Она сказала, что перезвонит через минут 10.
9: Продолжение этой истории, которой поделилась в соцсетях мечанка Анна, шокирует. Девушка отметила в комментариях, что, как оказалось, в ее отсутствие в квартиру наведался муж хозяйки квартиры. Дело в том, что супруги сейчас переживают бракоразводный процесс и никак не могут поделить жилье. У мужчины есть ключи, и таким образом он, цитируя Анну, как пояснила мне хозяйка, решил потрепать ей нервы. Пост очень быстро стал вирусным. И, как оказалось, практика, когда арендодатель приходит без предупреждения или в отсутствие квартиросъемщиков, распространена не только в Минске. Своей историей поделилась Светлана из Барановичей.
11: Господи, это вот прям какой-то кошмар. Вы представьте, а вдруг этот мужик ваше белье нюхал или трогал? Просто противно. У нас ситуация немного другая, но от этого не легче. Снимаем квартиру уже полгода. 3 месяца все было спокойно, а потом началось. Владелица квартиры по несколько раз в неделю стала приходить под разными поводами и без предупреждений. То она звонит и говорит, что через 5 минут будет, потому что ей нужно посмотреть, все ли в порядке у нас с чистотой в квартире. То она без звонка просто приходит, мол, «Ой, мне сказали, что вы вечеринку устроили». В 3 часа дня вечеринку с 3-месячным ребенком на руках. А на прошлой неделе я чуть инфаркт не получила. Задремала днем с ребенком, ночь тяжелая была. Подхватилась из-за того, что кто-то хозяйничает на кухне, а муж в командировке. Взяла я, значит, вазу и на кухню, а там хозяйка делает себе бутерброды. Она своим ключом открыла квартиру. На мое справедливое негодование ответила: «Моя квартира, имею право». Теперь вот ищем другое жилье.
9: Отмечу, что очень часто квартиросъемщики, арендуя квартиру, сталкиваются с условиями. Мол, нельзя приводить гостей или, к примеру, нельзя приводить только мужчин. Нельзя отмечать праздники или оставлять ночевать друзей и родственников. Это все, конечно, решается индивидуально при заключении договора аренды. А вот имеют ли право собственники жилья приходить без предупреждения, объясняет юрист Андрей Рудой.
12: Если вы заключили договор аренды, то на законном основании квартира передается вам как арендатору во владение и пользование. То есть на срок договора аренды вы имеете право на неприкосновенность жилища, даже если его собственником остается другой человек. Поэтому все посещения арендованной квартиры собственником жилья должны осуществляться лишь по предварительному согласованию с арендатором. Открывать дверь собственным ключом, заходить без согласия жильца, а тем более в его отсутствие, собственник не имеет права. Исключения допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Например, при прорыве трубопровода, возгорании и тому подобное. При наличии угрозы повреждения квартиры или опасности для других людей. Доступ также может быть разрешен условиями самого договора найма. Поэтому внимательно читайте договор аренды и согласовывайте, документируйте все условия, как говорится, на берегу.
9: Это все к текущему часу. Делитесь своими интересными историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
13: Заплати налоги и живи спокойно.
9: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
23: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос За что мы платим такие деньги, тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
14: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
9: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше.

0: главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
1: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Александр Лукашенко налаживает отношения с Польшей. Реверанс в Варшаве или Вашингтону. Андрея Почобута без проблем пустили в Беларусь. При этом освобожденного в апреле и выдворенного из страны активиста польского меньшинства не задержали после пересечения границы. Он уже даже опубликовал фото с набережной в Гродно. Почему Минску сейчас выгодно показать, что Почобут может свободно приехать в страну, объясняет политолог Олег Дубинин.
4: Видимо, если такие на самом деле существовали соглашения между Минском и Варшавой или между белорусскими властями и Почобутом, тогда белорусские власти исполняют это свое обещание, но при этом они не заинтересованы в дополнительной шумихе вокруг этой истории. Оправдание для собственной аудитории, чтобы собственной аудитории было понятно, как такое недоразумение могло произойти, что он смог вернуться, что он ходит свободно по улицам, никто его не задерживает, никакой оттепели не наступает. Видимо, это частный случай. В этом частном случае и работают те договоренности, которые существовали.
3: По словам эксперта, недавно власти предложили обсудить легализацию Независимого союза поляков в Беларуси, который уже много лет работает без официальной регистрации и членом которого является Почобут.
4: Речь касается польского меньшинства или представителя организации, которая будет представлять интересы польского меньшинства. Судя по всему, на эти темы Минск с Варшавой вполне готов говорить и обсуждать эти вопросы. На какие вопросы Минск не готов идти совершенно, наверное, они касаются внутренней политики Беларуси. А именно прекращение репрессий, свобода прессы и прочее. На эти вопросы они не собираются. Ничего не говорит о том, чтобы они хотели бы эти вопросы обсуждать. А вот такие вопросы, решение которых в итоге может позволить, по крайней мере, улучшить хотя бы в какой-то степени белорусско-польские отношения, на этом Минск, видимо, готов пойти. В этом смысле и рассматривается дело Почобута.
3: Причин, почему Александр Лукашенко так резко решил наладить отношения с Польшей, несколько считает Олег Дубинин.
4: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
3: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте.

0: сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
2: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
2: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
0: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
2: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
0: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
3: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
0: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Жировки до гроба доведут. Белоруска ежемесячно оплачивала ЖКУ, а ей за долги отключили свет. Какие нюансы важно знать каждому?
2: В апреле 2026 года при сверке показаний приборов учета у жительницы Новополоцка выявили несоответствие между фактически потребленным объемом воды и данными, которые ранее передавались для расчета платы. В результате пенсионерки выставили задолженность в размере около 2000 рублей.
0: Согласно данным прокуратуры, женщина попросила предоставить рассрочку, но получила отказ. После этого она продолжила каждый месяц оплачивать коммунальные услуги, причем даже с небольшой переплатой. Вот только деньги начали распределять совсем не так, как она рассчитывала.
4: Расчетный центр направлял поступающие платежи прежде всего на погашение старой задолженности за воду. В результате по другим коммунальным услугам начал формироваться новый долг, хотя я была уверена, что текущие жировки оплачиваются. Поняла все только, когда мне отключили электричество.
0: Прокуратура Новополоцка признала действия коммунальных служб неправомерными и потребовала восстановить электроснабжение. После вмешательства надзорного ведомства свет пенсионерки вернули. Но история показательная, говорит юрист Илона Куцик.
5: Простого факта, что человек каждый месяц переводит деньги по жировке, иногда недостаточно. Если появляется спорная крупная задолженность, важно отдельно контролировать, куда именно зачисляются последующие платежи. Нужно сохранять чеки, смотреть начисления в следующем извещении и сразу выяснять, если оплаченная услуга вдруг снова указана как долг. Иначе можно несколько месяцев платить исправно, а потом неожиданно узнать, что вы еще в более крупных долгах.
0: Юрист напоминает, что даже если коммунальники уже дошли до отключения услуги, их решение не обязательно законно. Поэтому при спорных начислениях белорусам советуют не ждать, пока долг вырастет еще больше, а сразу обращаться в расчетный центр, а при необходимости – в прокуратуру. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Похлеще концлагеря. Школы начали собирать информацию о сожителях родителей своих учеников. Что это за новое правило? Каждый новый учебный год в белорусских школах через специальные анкеты для родителей составляет социально-педагогические характеристики на все классы. Эта информация нужна, чтобы определить, не находится ли учащийся в так называемой социально опасной семейной ситуации. Например, когда родители злоупотребляют спиртным, не обеспечивают уход и присмотр за детьми. В этом году в традиционных опросниках появился новый пункт, рассказывает педагог Минского лицея Сергей Кислый.
8: Начали спрашивать родителей об их сожителях. Раньше таких данных не собирали. Это прежде всего связано с безопасностью детей. Бывает, что в семье происходят какие-то чрезвычайные ситуации, а школа просто не располагает необходимой информацией. Анкеты остаются в школе и никуда не передаются.
7: Педагог пояснил, что причина сбора такой информации объясняется вопросами безопасности, а также ее использованием в качестве экстренного контакта в случае какого-либо происшествия. Однако есть нюанс, который вызывает сомнения у родителей по поводу цели появления нового пункта в анкетах. А именно то, что данные о партнерах-сожителях нужно вносить даже, если он не проживает с семьей. Отмечу, что у взрослых в целом есть много вопросов к нововведению.
9: Тогда я, как родитель, хочу знать все об учителях. Я должен и имею право знать, кому доверяют самое дорогое. Интересно, а почему бывших мужей не трогают? Не спрашивают, почему они не интересуются жизнью ребенка, с кем живут эти бывшие мужья? Только к матери вопросы.
10: С одной стороны, вроде норм, но зная, как у нас все через одно место устроено, то могут использовать эту инфу как угодно. Устроили из школы разведку. Скоро еще все данные банковских карт скажут дать. Скажут, так надо. А в малых городах это только будет порождать сплетни.
11: А когда в школе ребенка булят, гнобят, издеваются, и не только дети, но и учителя, где эти сведения находятся? Мне кажется, после стольких происшествий с детьми в наших школах начинать нужно было именно с этого. Но школа занимается чем угодно, но только не учебой детей. Школа только собирает все время что-то. Информацию, деньги, сведения. Лучше занимались бы обучением детей.
7: Напомню, система образования в Беларуси предполагает, что районные органы управления образованием выполняют и социальную функцию, выступая как органы опеки и попечительства. Однако юристы отмечают, что школы не имеют законного основания собирать информацию о партнере родителя, особенно если он не живет с ребенком постоянно и не участвует в его воспитании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
7: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. Минск приготовится, комментирует жительница столицы Людмила.
10: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки. Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
7: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
6: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
7: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
12: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
7: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Пенсионный скандал. Почему в сентябре одним пенсионерам подняли выплаты, а другим нет? Теперь могут обобрать прибавку у всех. Осень для белорусских пенсионеров началась с приятных на первый взгляд новостей. Речь об увеличении размера пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пособия выросли на 5%, однако размер прибавки разнится. А некоторые выплаты и вовсе остались без изменений, поясняет экономист Алиса Мельник.
13: По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту в сентябре увеличилась на 53 рубля и составляет 1125 рублей. Рост пенсии на 5% – это средний показатель, так как у каждого конкретного человека пособие увеличилось на разную сумму. Размер прибавки зависит от продолжительности трудового стажа, величины дохода, который учитывался при назначении пенсии, а также установленных доплат и повышений к основной пенсии.
7: А вот минимальные трудовые и социальные пенсии остались без изменений, поскольку их размер привязан к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. Напомним, по данным Белстата, средняя пенсия по возрасту за 6 месяцев текущего года достигла отметки в 1057 рублей, а минимальная – около 570 рублей. В валютном эквиваленте это примерно 370 и 175 долларов. То есть даже повышение на 5% не влияет на общее положение пенсионеров. К примеру, в европейских странах суммы пособий выше в несколько раз, отмечает экономист Мельник.
13: В большинстве стран Европы средняя пенсия превышает порог в 1200-1500 евро. Задумайтесь, даже не долларов, а евро. Еще для сравнения. В той же Польше минимальная пенсия по минимальному трудовому стажу составляет 423 евро, тогда как в Беларуси этот показатель равен всего лишь 154 евро. И если сравнивать польские и белорусские цены на бытовую химию, продукты, услуги, то, конечно, что-то дороже у нас, а что-то в Польше. Но при этом все равно выходит, что польские пенсионеры даже на минимальную пенсию могут позволить себе в разы больше, чем белорусские. Чтобы это понять, даже без конкретных цифр, достаточно посмотреть на образ жизни пенсионеров в Европе и в Беларуси. Первые, выйдя на заслуженный отдых, путешествуют по миру, посещают кружки по танцам, йоге, бассейны или просто наслаждаются отдыхом на собственных загородных участках. В Беларуси реальность такова, что каждый пятый пенсионер продолжает работать, потому что размер его пенсии не позволяет закрыть даже все базовые потребности.
7: Напомню, всего в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Из них, по данным Белстата, продолжают работать около 500 тысяч человек. Без подработки и помощи детей многие граждане пенсионного возраста попросту не могут позволить себе ничего, кроме минимального набора продуктов и базовых лекарств. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
15: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
14: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
15: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
14: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
15: Ой, да ладно тебе.
14: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
15: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
14: И что лето? Какая разница?
15: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
14: То есть ты хочешь сказать,
15: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
14: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
15: Вот. 5,3.
14: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
15: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
14: Каким еще пожаром?
15: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
14: Но цены же держат.
15: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
14: Ладно. Если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
15: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
14: А что не так с садиками?
15: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
14: 5% за месяц? Серьезно?
15: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
14: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
15: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
14: Ну, санатории можно и не поехать.
15: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
14: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
15: А что там с напитками?
14: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
15: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
14: Вода с сиропом – импорт?
15: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
14: А, ну логистика еще.
15: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
14: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
15: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
14: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
15: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
14: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
15: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
14: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
15: Но внутри продукта меньше.
14: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
15: Какой предел?
14: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринфляции достигнуто. Что происходит дальше?
15: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
14: То есть льют суррогаты?
15: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
14: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
15: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
14: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
15: Какой еще козырь?
14: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
15: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
14: Почему? Стандартная метрика?
15: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
14: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
15: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
14: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
15: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
14: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
15: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
14: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
15: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
14: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
15: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
14: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
15: Вот именно.
14: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
15: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
14: Налог на бедность.
15: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
14: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
15: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
14: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
15: Продолжают.
14: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
15: Зарплаты не успевают за расходами.
14: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
15: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
14: Так, давай разберем. Первый сценарий.
16: Прессом.
14: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
15: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
14: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
15: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный не ликвид, требуя бесконечных вливаний.
14: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
15: Это вызовет моментальный шок.
14: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
15: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
14: Иначе?
15: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
14: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
15: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
14: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
15: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
14: Но в системе жесткого контроля?
15: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
14: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
15: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
14: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
15: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
14: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
15: Да.
14: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
15: А чем?
14: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
15: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
14: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
15: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
14: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
15: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
14: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
15: Это просто невозможно.
14: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
15: Пока.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В белорусском обществе охотников и рыболовов просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежице. Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БОР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо, быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов. Столичная милиция разбирается в ситуации со шпицом на полумарафоне. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Трец. Пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Организаторов спортивного мероприятия комментаторы обвинили в поддержке жестокого обращения с животными. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома. Правоохранители отметили, цитирую, «по данному факту зарегистрирован материал проверки». Витебске пара занялась сексом прямо на капоте чужого авто. 41-летний мужчина и 22-летняя девушка решили поразвлечься на чужой машине, припаркованной возле улицы Грибоедова. Сцену заметили школьники, а затем и владелец автомобиля, который и вызвал милицию. Личности витеблян установили быстро. Оба ранее были судимы. Милиционерам они объяснили, что в тот вечер были сильно пьяны и деталей произошедшего не помнят. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Больше не королева. Почему Арина Соболенко не будет первой ракеткой мира? Дорогу новым именам. Арина Соболенко, удерживающая статус первой ракетки мира на протяжении 99 недель, сдала позиции. Известную белорусскую теннисистку сместила с пьедестала спортсменка из Казахстана, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
16: Не побеждаешь ты, побеждает тебя. Увы и ах, но это спорт. К тому же возраст, конечно, берет свое. Соболенко в драматичном четвертьфинальном матче US Open обыграла шестую ракетку мира чешку Линду Носкову и в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира. Однако теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана просто разгромила в четвертьфинале свою соперницу из Китая, чем обеспечила себе первое место в мировом рейтинге, пододвинув Соболенко.
7: Отмечу, отвечая на вопросы на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open 2026, Соболенко отметила, что ее вполне устроит, если статус первой ракетки мира перейдет к Рыбакиной. Она сама выиграет третий подряд титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.
17: Да, я была бы более чем счастлива. В любом случае, мне все равно. Конечно, да, три титула подряд звучит великолепно.
7: К слову, смена лидера рейтинга уже не зависит от того, как Соболенко выступит в оставшихся играх турнира. Рыбакина вышла в полуфинал с громкой победой, поэтому даже если белорусская теннисистка победит на турнире в Нью-Йорке, на первую строчку она уже не вернется. По мнению Ставрыка, такой исход соревнований был ожидаем, поскольку в последнее время Соболенко все меньше уделяет времени тренировкам.
16: Понимаете, Соболенко сегодня чаще называют не спортсменкой, а маркетологом. На смену спорту пришел бизнес. Ничего личного. Арину чаще видят не на тренировках на корте, а на различных мероприятиях, в том числе и вечеринках, с участием ее партнеров и спонсоров. Она занимается крупными инвестициями, продвигает личный бренд в индустрии моды и здорового образа жизни. На смену спорту в ее жизни пришли реклама, фотосессии и модные показы. Кроме этого, Соболенко – действующий акционер компании Prenetics, чей премиальный бренд пищевых добавок теннисистка активно рекламирует. В таком плотном графике очень сложно найти достаточно времени на полноценные спортивные тренировки.
7: Отмечу, Соболенко также активно сотрудничает с авиакомпанией Emirates, мексиканским брендом изотонических напитков и компанией, выпускающей фитнес-трекеры. Кроме этого, спортсменка активно скупает премиальную жилую недвижимость в Майами, Испании и Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
18: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
11: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
18: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
0: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
19: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
20: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоение запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
3: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
7: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
21: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
7: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
22: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
7: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
23: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
2: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
23: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
4: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
23: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
5: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины. Сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
23: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
5: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для герани. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
23: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
6: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
7: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
8: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики.

0: и оппозиции на рынках грузовиков по всему миру не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
3: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
2: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
4: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
2: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
4: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
2: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
5: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
6: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
7: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
0: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся,

0: и очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
1: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
0: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
4: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
4: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
3: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
4: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
3: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
5: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
3: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На на радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
9: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
10: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
12: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал-банки снова поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
14: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
13: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
13: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
16: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
13: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
12: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, «вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
17: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
17: Синий.
18: Нила.
17: Коричневый.
18: Бура.
17: Зеленый.
18: Сабз.
17: Оранжевый.
18: Наранджи.
17: Фиолетовый.
18: Джамуни.
17: Красный.
18: Сурх.
17: Белый.
18: Сафед.
17: Желтый.
18: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
21: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
20: В смысле масштаба.
21: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
20: Угу.
21: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
20: Согласна.
21: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
20: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
21: Через тот самый аутстаффинг, да?
20: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
21: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
20: Ну да, для пиковых нагрузок.
21: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через два месяца все спокойно расходятся.
20: Угу.
21: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
20: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
21: То есть это не разовая акция?
20: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
21: Ничего себе!
20: Это не сезонный пик. это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
0: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
20: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
0: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
20: Да, им не просто логин от почты поменять.
0: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
20: О, отличное сравнение.
0: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
20: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
0: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
20: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
0: И другая вентиляция, наверное.
20: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
0: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
20: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
0: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
20: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
0: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
20: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
0: Ага.
20: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
0: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
20: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
0: А в реальности?
20: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
0: И обрисовать перспективы?
20: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
0: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
20: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
0: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
20: Совершенно верно.
0: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
20: Давай посмотрим на цифры.
0: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
20: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
20: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
20: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
20: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
20: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
20: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
20: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
20: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
21: И руководство моментально режет премию.
20: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
21: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
20: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
21: Но при меньшей физической нагрузке?
20: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
21: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
20: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
21: Что там по цифрам?
20: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
21: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
20: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
21: А масштаб эмиграции?
20: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
21: Угу.
20: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
21: Тут возникает серьезный контраргумент.
20: Какой?
21: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
20: Да, исторический минимум.
21: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
20: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
21: То есть за забором очередь не стоит?
20: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
21: А текучка кадров какая?
20: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
21: Ага.
20: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
21: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
20: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
21: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
20: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
21: МАЗ.
20: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
21: Почти 400 человек в столице?
20: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
21: Обалдеть.
20: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
21: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
20: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
21: План важнее всего.
20: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
21: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
20: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
21: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
20: 100%.
21: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
20: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
21: Признать, что ты не справился?
20: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
21: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
20: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
21: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
20: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
21: Все активисты уволены.
20: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
20: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
20: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
20: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
5: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
5: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
6: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
1: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
22: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
23: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
23: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы не выгоним.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
8: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
7: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
9: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
7: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
10: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
7: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
3: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
15: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
14: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
14: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
14: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
0: Концы с концами еле сходятся.
5: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
12: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
13: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
11: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
19: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по безопасности в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
14: Цены снова пошли в разнос.

0: подряд 4,8%.
1: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
6: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. В

0: ЦУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
1: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
0: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
2: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
0: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
5: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
3: Важный сигнал.
6: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
7: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
6: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
7: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
6: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
5: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
10: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ и тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
0: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
1: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
0: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
2: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
0: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
3: Вторник.
11: Мангал.
3: Среда.
11: Будх.
3: Четверг.
11: Джумерат.
3: Пятница.
11: Джума.
3: Суббота.
11: Хафта.
3: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
14: И знаешь, понимаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
15: Ого.
14: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
15: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
14: Но!
15: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
14: В смысле?
15: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
14: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
15: Ага.
14: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
15: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
14: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
15: Покупатели.
14: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
15: Ну да, на стройку такое не берут.
14: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
15: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
14: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
15: Угу.
14: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
15: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
14: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
15: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
14: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
15: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
14: Именно.
15: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
14: В смысле?
15: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
14: Да.
15: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
14: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
15: Чем они занимаются?
14: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
15: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
14: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
15: ага,
14: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
15: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
14: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
15: Угу.
14: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
15: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
14: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
15: Можешь пример привести?
14: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
15: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай.
15: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
14: Так.
15: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
14: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
15: Но сейчас не мирное время.
14: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
15: Угу.
14: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
15: Которые выдерживают взрывы?
14: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
15: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
14: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
15: Ну да, тут уже сложно притвориться.
14: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
15: Давай.
14: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
15: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
14: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
15: И что с ростом?
14: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
15: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
14: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
15: То есть просто проедаются?
14: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
15: Логично.
14: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
15: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
14: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
15: Как это?
14: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
15: Угу.
14: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
15: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
14: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
15: жуткая ситуация.
14: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
15: А работник намертво привязан к предприятию.
14: Да.
15: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
14: Точно.
15: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
14: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
15: Угу.
14: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
15: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
14: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
15: Ого.
14: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
15: И себестоимость производства взлетает до небес.
14: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
15: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
14: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
15: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
14: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
15: Жесть.
14: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
15: Зачем?
14: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
15: А готовое оружие забрать себе?
14: Вот именно.
15: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
14: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
15: Угу.
14: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
15: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
14: Да.
15: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
14: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
15: лягут на плечи самих работников.
14: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
15: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
14: так,
15: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
14: Ого, а ведь и правда.
15: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
14: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
15: Да уж. Ну что,
13: пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
16: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалась в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
12: Важный сигнал.
17: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
18: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
17: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
19: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
17: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
17: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
21: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
8: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
7: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
8: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
7: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
8: Ой, все началось.
7: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
8: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
7: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
8: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
7: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
8: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
6: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня, посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
8: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
6: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
8: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
6: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
8: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
6: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
8: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
6: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
8: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
6: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
8: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
6: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря.
7: И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
8: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
7: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
8: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
5: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
8: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
5: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
8: Окей. И?
5: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
8: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
5: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
8: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
5: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
8: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
5: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
8: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
5: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
8: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
1: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, при том некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс. Я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоит. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
10: Важный сигнал.
22: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра

0: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
1: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
5: Учения мы проведем. Мы проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
3: Вторник.
6: Мангал.
3: Среда.
6: Будх.
3: Четверг.
6: Джумерат.
3: Пятница.
6: Джума.
3: Суббота.
6: Хафта.
3: Воскресенье.

0: воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
5: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
4: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
5: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
4: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
4: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале 6-этажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
0: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
1: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
8: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
8: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
9: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
10: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
11: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
12: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели, водичкой разбавили. Ну как это понимать?
13: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
15: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
14: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
15: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
14: Со свежим ремонтом, да.
15: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
14: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
15: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
14: Ого, это треть рынка просто испарилась.
15: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
14: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
15: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
14: Ну, логично, да.
15: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
14: Типа, куда эти деньги девать?
15: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
14: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
15: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
14: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
15: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
14: Точно.
15: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
14: И цены там тоже скакнули.
15: Взлетели на 15-23% всего забот.
14: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
15: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
14: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
15: Бывало, да.
14: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
15: Давай посчитаем.
14: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
15: Никакой же.
14: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
15: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
14: Ага.
15: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
16: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
15: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
16: Ого, всей семьей впрягаются?
15: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
16: Это когда сначала гасишь только проценты?
15: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
16: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
15: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
16: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
15: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
16: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
15: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
16: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
15: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
16: И это не блеф, да.
15: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
16: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
15: О, это извечный спор.
16: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
15: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
16: Почему?
15: Если не учитывать полную стоимость владения.
16: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
15: плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
16: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
15: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
16: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
15: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
16: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
15: Ну да.
16: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
15: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
16: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
15: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
16: Логистика.
15: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
16: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
15: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
16: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
15: Немало.
16: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
15: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
16: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
15: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
16: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
15: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
16: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
15: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
16: А остальные 65% – это подушка безопасности?
15: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
16: А что касается новостроек, если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
15: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
16: Неузаконенные перепланировки.
15: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
16: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
15: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
16: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
16: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
18: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
17: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
19: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
17: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
20: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
17: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
21: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
17: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод – второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
2: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
7: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
7: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
22: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
7: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
27: Концы с концами еле сходятся.
28: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
29: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
30: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
31: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее 1-й категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
32: Доброй раницы! Извините за вид,
0: Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30, Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу, я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
31: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
0: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Пришел 10-й человек, за меня держится.
1: Уже 10-й?
0: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
31: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим с

0: сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства, с каждым с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну много вообще, много.
16: Конечно,
15: людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да конечно, что так ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которых говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч.

0: Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
1: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
2: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
3: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
0: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
6: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных

0: управляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
1: Жень, сразу скажу, поддержим.
0: Спасибо большое.
2: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категории «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
3: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
2: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
3: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
2: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
3: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
2: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
6: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
5: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
6: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
5: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
5: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
8: Кефир, 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
9: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
10: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
11: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
5: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
13: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
14: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
2: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
2: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
16: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
2: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
13: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовое обеспечение военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
4: Синий.
17: Нила.
4: Коричневый.
17: Бура.
4: Зеленый.
17: Сабз.
4: Оранжевый.
17: Наранджи.
4: Фиолетовый.
17: Джамуни.
4: Красный.
17: Сурх.
4: Белый.
17: Сафед.
4: Желтый.
17: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
21: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
20: В смысле масштаба.
21: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
20: Угу.
21: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
20: Согласна.
21: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
20: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
21: Через тот самый аутстаффинг, да?
20: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
21: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
20: Ну да, для пиковых нагрузок.
21: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
20: Угу.
21: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
20: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
21: То есть это не разовая акция?
20: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
21: Ничего себе!
20: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ. Перебросили в другой цех.
22: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
20: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
22: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
20: Да, им не просто логин от почты поменять.
22: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
20: О, отличное сравнение.
22: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
20: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
22: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
20: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
22: И другая вентиляция, наверное.
20: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
22: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
20: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
22: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
20: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
22: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
20: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
22: Ага.
20: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
22: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
20: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
22: А в реальности?
20: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
22: И обрисовать перспективы?
20: Да. Сказать: смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
22: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
0: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
22: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
20: Совершенно верно.
22: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
20: Давай посмотрим на цифры.
22: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
20: Угу.
22: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
20: Да, такие цифры фигурировали.
22: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
20: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
22: В смысле, это сумма до вычета налогов?
20: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
22: Сдельная оплата?
20: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
22: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
20: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
22: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
20: 100%. И самое неприятное – доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
22: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
20: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
22: И руководство моментально режет премию.
20: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
22: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
20: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
22: Но при меньшей физической нагрузке?
20: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
22: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
20: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
22: Что там по цифрам?
20: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
22: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
20: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
22: А масштаб эмиграции?
20: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
22: Угу.
20: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
22: Тут возникает серьезный контраргумент.
20: Какой?
22: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
20: Да, исторический минимум.
22: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
20: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
22: То есть за забором очередь не стоит?
20: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
22: А текучка кадров какая?
20: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
22: Ага.
20: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
22: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
20: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
22: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
20: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
22: МАЗ.
20: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
22: Почти 400 человек в столице?
20: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
22: Обалдеть.
20: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
22: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
20: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
22: План важнее всего.
20: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
22: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
20: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
22: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
20: 100%.
22: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
20: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
22: Признать, что ты не справился?
20: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
22: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
20: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
22: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
20: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
22: Все активисты уволены.
20: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
22: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
20: Вот именно.
22: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
20: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
22: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
20: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
22: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
6: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
5: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
6: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
5: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
5: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
23: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
5: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
8: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли — это фейк. Единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
5: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
9: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял в элементе, забирал свой заказ, и на сцене кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
5: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
9: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
5: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
24: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
11: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
2: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
11: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
12: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
11: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
15: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
4: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
13: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
4: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
4: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
17: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
28: Концы с концами еле сходятся.
29: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
30: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
31: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. Чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
32: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
33: Сиаха.
32: Синий.
33: Нила.
32: Коричневый.
0: Бура.
32: Зеленый.
0: Сабз.
32: Оранжевый.
0: Наранджи.
32: Фиолетовый.
0: Джамуни.
32: Красный.
0: Сурх.
32: Белый.
0: Сафед.
32: Желтый.
0: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
14: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
3: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады северо-западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный в район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
19: Новости регионов на радиосигнал.
4: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
4: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
5: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти.

0: рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
1: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие годы. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянским.

0: Хабаровском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купрянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купрянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
3: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
5: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
4: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
5: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
4: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
6: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
4: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
3: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
9: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
8: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
10: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
8: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
11: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
8: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Кудрянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
15: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
16: Ого.
15: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
16: Слушай, цифра в 1.2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
15: Но?
16: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
15: В смысле?
16: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
15: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
16: Ага.
15: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
16: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
15: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
16: Покупатели.
15: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
16: Ну да, на стройку такое не берут.
15: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
16: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
15: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
16: Угу.
15: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
16: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
15: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
16: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
15: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
16: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
15: Именно.
16: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
15: В смысле?
16: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
15: Да.
16: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
15: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
16: Чем они занимаются?
15: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
16: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
15: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
16: ага,
15: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
16: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
15: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
16: Угу.
15: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
16: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
15: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
16: Можешь пример привести?
15: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
16: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
15: Давай-давай.
16: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
15: Так.
16: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
15: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
16: Но сейчас не мирное время.
15: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
16: Угу.
15: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
16: Которые выдерживают взрывы?
15: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
16: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
15: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
16: Ну да, тут уже сложно притвориться.
15: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
16: Давай.
15: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
16: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
15: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
16: И что с ростом?
15: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
16: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
15: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
16: То есть просто проедаются?
15: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
16: Логично.
15: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
16: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
15: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
16: Как это?
15: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
16: Угу.
15: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
16: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
15: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
16: Жуткая ситуация.
15: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
16: А работник намертво привязан к предприятию.
15: Да.
16: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
15: Точно.
16: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
15: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
16: Угу.
15: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
16: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
15: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
17: Ого.
15: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
17: И себестоимость производства взлетает до небес.
15: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
17: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
15: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
17: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
15: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
17: Жесть.
15: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
17: Зачем?
15: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
17: А готовое оружие забрать себе?
15: Вот именно.
17: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
15: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
17: Угу.
15: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
17: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
15: Да.
17: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
15: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
17: лягут на плечи самих работников.
15: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
17: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
15: так,
17: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
15: Ого, а ведь и правда.
17: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
15: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
17: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
18: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалась в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
1: Важный сигнал.
19: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
20: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
19: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
21: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
19: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
22: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы. Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
19: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
0: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году 2 еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
6: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой.
4: мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
4: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
6: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
6: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
7: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
6: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
4: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
6: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
6: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
4: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
6: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
4: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте – такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
6: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
7: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
6: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
7: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
6: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
7: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
6: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
7: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
6: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
7: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
6: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
7: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
7: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
7: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
7: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
7: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
7: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
6: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
7: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
6: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
7: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
3: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
1: Важный сигнал.
9: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
10: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
9: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
10: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать

0: является вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
5: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
3: Вторник.
6: Мангал.
3: Среда.
6: Будх.
3: Четверг.
6: Джумерат.
3: Пятница.
6: Джума.
3: Суббота.
6: Хафта.
3: Воскресенье.
6: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит,

0: рассказывает юрист Юлия Журавлева.
1: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
1: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале шестиэтажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
6: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
7: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
7: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
9: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
10: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
11: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
12: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
13: Со свежим ремонтом, да?
14: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
15: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
15: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
15: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
15: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
15: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
15: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
15: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
15: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
15: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
15: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
15: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
15: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
15: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
15: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
15: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
15: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
15: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
15: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
15: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
15: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
15: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
15: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
15: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
15: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
15: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
15: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
15: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
15: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
15: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
14: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
15: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
17: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
16: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
18: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
16: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
19: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема. Не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
16: Нефтеперерабатывающий завод «Кириш-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириш Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
16: До этого атака на «Кириш-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
21: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
4: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
4: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
2: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
30: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее 1-й категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
31: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
30: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
31: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все... Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
31: Пришел 10-й человек, за меня держится.
0: Уже 10-й?
31: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
30: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
31: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами, монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну, много вообще, много людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. И меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которых говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел, блин. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых

0: иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
1: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
2: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
0: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
5: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу, поддержим. Спасибо большое.
4: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы

0: и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
1: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красное, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
0: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
1: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа, там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
0: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
1: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
0: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
5: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
6: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
7: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
8: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
9: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
12: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
13: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
12: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
12: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
15: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
12: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовое обеспечение военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
16: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
16: Синий.
17: Нила.
16: Коричневый.
17: Бура.
16: Зеленый.
17: Сабз.
16: Оранжевый.
17: Наранджи.
16: Фиолетовый.
17: Джамуни.
16: Красный.
17: Сурх.
16: Белый.
17: Сафед.
16: Желтый.
17: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
19: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
18: В смысле масштаба.
19: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
18: Угу.
19: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
18: Согласна.
19: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
18: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
19: Через тот самый аутстаффинг, да?
18: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
19: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
18: Ну да, для пиковых нагрузок.
19: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
18: Угу.
19: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
18: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
19: То есть это не разовая акция?
18: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
19: Ничего себе!
18: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
20: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
18: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
20: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
18: Да, им не просто логин от почты поменять.
20: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
18: О, отличное сравнение.
20: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
18: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
20: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
18: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
20: И другая вентиляция, наверное.
18: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
20: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
18: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
20: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
18: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
20: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
18: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
20: Ага.
18: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
20: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
18: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
20: А в реальности?
18: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
20: И обрисовать перспективы?
18: Да. Сказать: смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
20: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
1: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
20: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
18: Совершенно верно.
20: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
1: Давай посмотрим на цифры.
20: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
18: Угу.
20: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
1: Да, такие цифры фигурировали.
20: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
1: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
20: В смысле, это сумма до вычета налогов?
1: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
20: Сдельная оплата?
1: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
20: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
1: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
20: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
1: 100%. И самое неприятное – доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
20: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
1: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
20: И руководство моментально режет премию.
1: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
20: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
1: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
20: Но при меньшей физической нагрузке?
1: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
20: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
1: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
20: Что там по цифрам?
1: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
20: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
1: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
20: А масштаб эмиграции?
1: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
20: Угу.
1: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
20: Тут возникает серьезный контраргумент.
1: Какой?
20: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
1: Да, исторический минимум.
20: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
1: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
20: То есть за забором очередь не стоит?
1: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
20: А текучка кадров какая?
1: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
20: Ага.
1: а уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря – 15 тысяч.
20: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
1: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
20: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
1: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
20: МАЗ.
1: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
20: Почти 400 человек в столице?
1: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
20: Обалдеть.
1: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
20: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
1: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
20: План важнее всего.
1: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
20: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
20: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
20: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
20: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
20: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
20: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
20: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
20: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
20: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
20: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
20: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
5: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
22: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
21: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
22: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
21: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
23: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
21: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
24: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец.
21: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
3: базы русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
21: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
6: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, мельминец, забирал свой заказ, и на средней кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
21: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
6: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
21: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
8: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
9: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
8: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
0: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
24: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
12: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
24: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
15: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
2: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
25: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
25: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
11: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
25: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
27: Концы с концами еле сходятся.
28: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
29: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
30: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
25: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. Чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
31: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
32: Сиаха.
31: Синий.
32: Нила.
31: Коричневый.
32: Бура.
31: Зеленый.
32: Сабз.
31: Оранжевый.
32: Наранджи.
31: Фиолетовый.
32: Джамуни.
31: Красный.
32: Сурх.
31: Белый.
32: Сафед.
31: Желтый.
32: Пила.
31: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Из первых уст.
14: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
1: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи бесштатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
13: Новости регионов на радиосигнал.
25: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
25: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
3: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
25: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
25: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
4: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
25: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти

0: обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие годы, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
8: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять